Радио Инфинити. Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Infinity.
1: Тихою дорогой свинцовых туч, снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 9 августа ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет расти 745 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем от 19 до 21 градуса тепла. Восход солнца в 5 часов 10 минут, заход в 20:34, долгота дня 15 часов и 24 минуты. Продолжительность светового дня уменьшилась на 2 часа. В понедельник 10 августа переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью плюс 7-9, а днем 21-23. Во вторник похолодает, пройдут небольшие дожди, днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года, а установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились и на Руси, и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ, детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени. И награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур и открытия новых объектов. Традиционно ко Дню строителя сдаются новые объекты, школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов. 9 августа 1942 года впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Бэмби» снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтона, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета книги и фильма рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях, нежной матери и отце, великом князе леса, а также добрых друзьях и злобных недругах. Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей, возникших в период работы над ней, лента была завершена лишь в 1942 году. В процессе ее подготовки художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали 2-4-месячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были 2 скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки, совы и другие обитатели леса. Во время работы над фильмом было изготовлено более 4 миллионов рисунков. Премьера мультфильма состоялась 9 августа 1942 года в Лондоне, а еще через 4 дня в Нью-Йорке. Затем картина вышла в широкий прокат. «Бэмби» номинировался на «Оскар» в 3 категориях – лучшая песня, лучшая музыка и лучший звук, но ни в одной из них не победил. А в 1948 году картина получила премию «Золотой глобус».
2: 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии, книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели, те люди, для которых, собственно, книга и создается. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящен Всемирный день книголюбов. Магия книги – это своего рода особое таинство для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает. Встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книг, для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов. Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: отказаться от попыток подавить желания других людей и заставить их действовать в своих интересах. Эгоизм, проявленный в этот день, принесет неожиданные плоды и станет причиной затяжного конфликта.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует соблюдать осторожность, озвучивая свою позицию по тому или иному вопросу. Прежде чем вступать в ожесточенную конфронтацию с близкими членами своей семьи, вспомните, что один в поле не воин.
0: Тельцам сегодня не стоит посвящать кого-либо из близких людей в свои новые планы и проекты. Идея, которая действительно имеет все шансы заметно увеличить ваш доход, большинству ваших родственников и друзей наверняка покажется очень абсурдной.
2: Близнецы сегодня начнут с большим оптимизмом смотреть в свое ближайшее будущее. Перспективы, которые откроются перед вами благодаря стараниям давнего друга, подарят вам шанс вплотную приблизиться к заветному финансовому успеху.
0: Раки сегодня отложат в сторону все незавершенные домашние дела и уделят время своей внешности и фигуре. Родственникам будет очень сложно пережить ваш разгрузочный день, так как отказ от еды станет для вас причиной ужасного настроения.
2: Львы сегодня будут философствовать не только наедине с собой, но и распространят этот процесс на своих домочадцев. Каждому из членов семьи в этот день будет суждено получить от вас ценный совет, а также узнать, что и почему происходит в их жизни неправильно.
0: Девам удастся найти выход даже из самой безнадежной ситуации. Помехой для вашей природной смекалки в этот день может стать лишь высокая эрудиция человека, который окажется вашим противником в ходе интеллектуальной викторины.
2: Тактичность, проявленная весам сегодня, принесет поразительные результаты. Человек, с которым вы в недавнем прошлом вступили в конфликт, после небольшого диалога с вами забудет про неприятный инцидент и пополнит ряды ваших близких приятелей.
0: Скорпионы посвятят этот день удовлетворению своих потребностей в духовной пище. После посещения музея или симфонического концерта вам будет над чем поразмышлять, но куда больше вас будет интересовать другой момент – покупка, сделанная кем-то из близких соседей.
2: В окружении стрельцов появится человек внешне и манерой поведения, напоминающий энергетического вампира. Вам будет достаточно перекинуться с ним всего парой фраз, чтобы понять, на том ваше общение однозначно закончено.
0: Большой ошибкой для козерогов в этот день станет склонность держать в себе все претензии и обиды. Все, что вы старательно утаиваете от любимого человека, вскоре превратится в огромный снежный ком, способный спровоцировать неконтролируемый порыв эмоций.
2: Общительность водолеев в этот день достигнет неимоверных размеров. Некоторые из ваших случайных собеседников с большим трудом будут осознавать истинные цели, ради которых вы начали диалог, и точно не поймут, что вас к этому побудило.
0: Рыбам будет казаться, что содержимое своего кошелька никогда не иссякнет. Во время

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 9 августа ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет расти 745 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем от 19 до 21 градуса тепла. Восход солнца в 5 часов 10 минут, заход в 20:34, долгота дня 15 часов и 24 минуты. Продолжительность светового дня уменьшилось на 2 часа. В понедельник 10 августа переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью плюс 7-9, а днем 21-23. Во вторник похолодает, пройдут небольшие дожди, днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20:00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: «Радио Инфинити».
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 9 августа ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет расти 745 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем от 19 до 21 градуса тепла. Восход солнца в 5 часов 10 минут, заход в 20:34, долгота дня 15 часов и 24 минуты. Продолжительность светового дня уменьшилась на 2 часа. В понедельник 10 августа переменная облачность, по-прежнему без осадков, ночью плюс 7-9, а днем 21-23. Во вторник похолодает, пройдут небольшие дожди, днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910 765-30-14.
4: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники.

0: Фото на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: уклоняться от попыток подавить желания других людей и заставить их действовать в своих интересах. Эгоизм, проявленный в этот день, принесет неожиданные плоды и станет причиной затяжного конфликта.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует соблюдать осторожность, озвучивая свою позицию по тому или иному вопросу. Прежде чем вступать в ожесточенную конфронтацию с близкими членами своей семьи, вспомните, что один в поле не воин.
0: Тельцам сегодня не стоит посвящать кого-либо из близких людей в свои новые планы и проекты. Идея, которая действительно имеет все шансы заметно увеличить ваш доход, большинству ваших родственников и друзей наверняка покажется очень абсурдной.
2: Близнецы сегодня начнут с большим оптимизмом смотреть свое ближайшее будущее. Перспективы, которые откроются перед вами благодаря стараниям давнего друга, подарят вам шанс вплотную приблизиться к заветному финансовому успеху.
0: Раки сегодня отложат в сторону все незавершенные домашние дела и уделят время своей внешности и фигуре. Родственникам будет очень сложно пережить ваш разгрузочный день, так как отказ от еды станет для вас причиной ужасного настроения.
2: Львы сегодня будут философствовать не только наедине с собой, но и распространят этот процесс на своих домочадцев. Каждому из членов семьи в этот день будет суждено получить от вас ценный совет, а также узнать, что и почему происходит в их жизни неправильно.
0: Девам удастся найти выход даже из самой безнадежной ситуации. Помехой для вашей природной смекалки в этот день может стать лишь высокая эрудиция человека, который окажется вашим противником в ходе интеллектуальной викторины.
2: Тактичность, проявленная весам сегодня, принесет поразительные результаты. Человек, с которым вы в недавнем прошлом вступили в конфликт, после небольшого диалога с вами забудет про неприятный инцидент и пополнит ряды ваших близких приятелей.
0: Скорпионы посвятят этот день удовлетворению своих потребностей в духовной пище. После посещения музея или симфонического концерта вам будет над чем поразмышлять, но куда больше вас будет интересовать другой момент – покупка, сделанная кем-то из близких соседей.
2: В окружении стрельцов появится человек внешне и манерой поведения, напоминающий энергетического вампира. Вам будет достаточно перекинуться с ним всего парой фраз, чтобы понять, на том ваше общение однозначно закончено.
0: Большой ошибкой для козерогов в этот день станет склонность держать в себе все претензии и обиды. Все, что вы старательно утаиваете от любимого человека, вскоре превратится в огромный снежный ком, способный спровоцировать неконтролируемый порыв эмоций.
2: Общительность водолеев в этот день достигнет неимоверных размеров. Некоторые из ваших случайных собеседников с большим трудом будут осознавать истинные цели, ради которых вы начали диалог, и точно не поймут, что вас к этому побудило.
0: Рыбам будет казаться, что содержимое своего кошелька никогда не иссякнет. Во время

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование,

0: завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: видеоролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Новости спорта. На чемпионате Европы по современному питибулю в Стамбуле Егор Громадский выиграл золотую медаль. Ранее, напомним, россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в женской эстафете. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, 34-летний Евгений Кузнецов стал игроком Новосибирской Сибири. Контракт рассчитан на один сезон. В прошлом сезоне Кузнецов играл за «Магнитку» и «Салават». В общей сложности он набрал в регулярке КХЛ 27 очков, 7 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Футболисты московского «Локомотива» на редкость плохо начали нынешний чемпионат и никак не могут одержать первую победу. Две ничьи и одно поражение – не тот результат, на который многие рассчитывали. В этом туре «Локомотив» принимал «Акрон», и встреча завершилась в ничью 0-0. ЦСКА на своем поле тоже не смог выиграть в матче с Ростовом. Здесь тоже ничья и тоже 0-0. И только «Балтика» после осечки на старте выиграла вторую встречу подряд. На этот раз в Самаре 2-0 у «Крыльев Советов». В первой лиге сумасшедший ход набрал Нижний Новгород, который в 5 стартовых турах набрал 100% турнирных баллов и единолично лидирует в первенстве. Нижегородцы уверенно выиграли дома со счетом 5-1 у «Нефтехимика». А вот московская «Торпеда» разочаровала своих болельщиков, уступив со счетом 1-2 на своем поле клубу «Сочи». На теннисном турнире в Торонто Диана Шнайдер смогла обыграть третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 6-3, 6-3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Теперь в четвертьфинале Шнайдер сыграет с бывшей первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши, которая сейчас в рейтинге ВТА занимает 8 место. Футболисты ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах провели заключительный товарищеский матч перед стартующим сезоном. Соперник серьезный – Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась в ничью 1-1. Сафонов вышел в старте, сыграл 77 минут и спас однажды свою команду от неминуемого гола. И в других эпизодах играл уверенно. Нападающий Лос-Анджелеса Артемий Панарин заявил, что форвард и капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заслужил, чтобы столичные вывели его номер из обращения. «Мое мнение, он этого заслуживает. Он забил больше всех голов в мире, подчеркнул Панарин. 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт, напомним, с Вашингтоном. Овечкин – рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэну Грецке – 894 шайбы. По количеству голов с учетом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб, в активе Овечкина пока на 10 меньше. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Любить – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: Качественная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся

0: Увидимся. Поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР Гараж Смоленск, удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года, а установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились и на Руси, и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ, детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени. И награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур и открытия новых объектов. Традиционно ко Дню строителя сдаются новые объекты, школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов. 9 августа 1942 года впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Бэмби» снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтона, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета книги и фильма рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях, нежной матери и отце, великом князе леса, а также добрых друзьях и злобных недругах. Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей, возникших в период работы над ней, лента была завершена лишь в 1942 году. В процессе ее подготовки художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки, движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали 2-4-месячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были два скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки, совы и другие обитатели леса. Во время работы над фильмом было изготовлено более 4 миллионов рисунков. Премьера мультфильма состоялась 9 августа 1942 года в Лондоне, а еще через 4 дня в Нью-Йорке. Затем картина вышла в широкий прокат. Бэмби номинировался на «Оскар» в 3 категориях: «Лучшая песня», «Лучшая музыка» и «Лучший звук», но ни в одной из них не победил. А в 1948 году картина получила премию «Золотой глобус».
6: 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии, книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели, те люди, для которых, собственно, книга и создается. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящен Всемирный день книголюбов. Магия книги – это своего рода особое таинство для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает. Встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенные части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книг, для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов. Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Радио «Инфинити». За успех!

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: отказаться от попыток подавить желания других людей и заставить их действовать в своих интересах. Эгоизм, проявленный в этот день, принесет неожиданные плоды и станет причиной затяжного конфликта.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует соблюдать осторожность, озвучивая свою позицию по тому или иному вопросу. Прежде чем вступать в ожесточенную конфронтацию с близкими членами своей семьи, вспомните, что один в поле не воин.
0: Тельцам сегодня не стоит посвящать кого-либо из близких людей в свои новые планы и проекты. Идея, которая действительно имеет все шансы заметно увеличить ваш доход, большинству ваших родственников и друзей наверняка покажется очень абсурдной.
2: Близнецы сегодня начнут с большим оптимизмом смотреть свое ближайшее будущее. Перспективы, которые откроются перед вами благодаря стараниям давнего друга, подарят вам шанс вплотную приблизиться к заветному финансовому успеху.
0: Раки сегодня отложат в сторону все незавершенные домашние дела и уделят время своей внешности и фигуре. Родственникам будет очень сложно пережить ваш разгрузочный день, так как отказ от еды станет для вас причиной ужасного настроения.
2: Львы сегодня будут философствовать не только наедине с собой, но и распространят этот процесс на своих домочадцев. Каждому из членов семьи в этот день будет суждено получить от вас ценный совет, а также узнать, что и почему происходит в их жизни неправильно.
0: Девам удастся найти выход даже из самой безнадежной ситуации. Помехой для вашей природной смекалки в этот день может стать лишь высокая эрудиция человека, который окажется вашим противником в ходе интеллектуальной викторины.
2: Тактичность, проявленная весам сегодня, принесет поразительные результаты. Человек, с которым вы в недавнем прошлом вступили в конфликт, после небольшого диалога с вами забудет про неприятный инцидент и пополнит ряды ваших близких приятелей.
0: Скорпионы посвятят этот день удовлетворению своих потребностей в духовной пище. После посещения музея или симфонического концерта вам будет над чем поразмышлять, но куда больше вас будет интересовать другой момент – покупка, сделанная кем-то из близких соседей.
2: В окружении стрельцов появится человек внешне и манерой поведения, напоминающий энергетического вампира. Вам будет достаточно перекинуться с ним всего парой фраз, чтобы понять, на том ваше общение однозначно закончено.
0: Большой ошибкой для козерогов в этот день станет склонность держать в себе все претензии и обиды. Все, что вы старательно утаиваете от любимого человека, вскоре превратится в огромный снежный ком, способный спровоцировать неконтролируемый порыв эмоций.
2: Общительность водолеев в этот день достигнет неимоверных размеров. Некоторые из ваших случайных собеседников с большим трудом будут осознавать истинные цели, ради которых вы начали диалог, и точно не поймут, что вас к этому побудило.
0: Рыбам будет казаться, что содержимое своего кошелька никогда не иссякнет. Во время

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Карлос Алькарас планирует выступить на US Open, который стартует в конце августа. Как сообщают инсайдеры, отказ от участия в Цинциннати рассматривается как мера предосторожности перед открытым чемпионатом США, и о новой травме или рецидиве старой травмы речи не идет. Команда испанца сохраняет спокойствие, а Алькарас продолжает тренироваться, однако пока не набрал форму, необходимую для возвращения к соревнованиям. В жизни Лионеля Месси настали тяжелейшие времена. Умер его отец Хорхе Месси. Ему было всего 68 лет. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Хорхе Месси был главным человеком в жизни Лионеля. В 90-е годы он отдал все свои деньги, заработанные на заводе, чтобы вылечить Лионеля от дефицита гормона роста. Затем Месси-старший бросил работу, переехал вместе с 13-летним сыном в Каталонию, чтобы у Лео был хотя бы шанс заиграть в Барселоне. Позже Хорхе стал единственным агентом Месси за карьеру. Продолжаем выпуск. Автор победного мяча в финале прошедшего чемпионата мира Ферран Торрес переходит из Барселоны в ПСЖ за 50 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 30-го года. В прошлом сезоне за Барсу в 49 матчах он забил 21 мяч, хотя нападающего частенько критиковали за то, что он не использует хороший момент у чужих ворот. И еще одно изменение у синегранатовых. Араухо ушел из Барселоны в Ливерпуль. Это аренда до лета 27-го года, и у мерсисайдцев будет опция выкупа 27-летнего защитника сборной Уругвая. Араухо играл за Барселону с 18 года. Капитан каталонцев провел за клуб 213 матчей и выиграл 8 трофеев, включая 3 Ла Лиги. Лондонский Арсенал совершил один из самых дорогих трансферов в своей истории, купив за 87,5 миллионов евро полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимарайнса. У Ньюкасла 28-летний футболист подписал с новой командой 4-летний контракт с возможностью продления еще на год. С учетом выступления сборной Норвегии на прошедшем чемпионате мира и клуба Бодø/Glimt в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, к норвежскому футбольному чемпионату теперь интерес особый. Один из лидеров турнира Бодø/Glimt в очередном туре обыграл в гостях 2-1 Vålerengu. Интересно, что у Бодø/Glimt это 6-я победа подряд, а в предыдущих 5 встречах команда не пропускала. В турнирной таблице Бодø/Glimt ведет борьбу за первое место с действующим чемпионом клубом Викинг. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор.

Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап Sinotruk S7. Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС — это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты — все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы Top Hit Chart, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик братьев Крестовских. Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!

0: Чарт с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям ТОП-хит-чарта свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Top Hit Chart. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы Добро представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как лирика. Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно лирик и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы» встречайте.
0: 12-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ Хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадают треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии «Топ Хит Мьюзик Эвордс» «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену славе в нашем чарте приходит Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: 8.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
8: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его ягода «Малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
7: 7 место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юли Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юли Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестая.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
1: Бездный огонь, алым закатом, свой триллер расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром. Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
8: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
9: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора. Потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллион стримов в интернете. 5 место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз, точнее даже суперприз. Трек «Лампочки» группы Arctic и Asti из альбома Millennium X, выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в TikTok, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от Arctic и Asti на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мотах Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «By India». Лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук, «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».
0: Второе.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают... Получают градусы! Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ Хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у градусов получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. С чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер «Топ Хит».

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: спорта.
1: На чемпионате Европы по современному питтибуре в Стамбуле Егор Громадский выиграл золотую медаль. Ранее, напомним, россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в женской эстафете. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, 34-летний Евгений Кузнецов стал игроком Новосибирской Сибири. Контракт рассчитан на один сезон. В прошлом сезоне Кузнецов играл за «Магнитку» и «Салават». В общей сложности он набрал в регулярке КХЛ 27 очков, 7 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Футболисты московского «Локомотива» на редкость плохо начали нынешний чемпионат и никак не могут одержать первую победу. Две ничьи и одно поражение – не тот результат, на который многие рассчитывали. В этом туре «Локомотив» принимал «Акрон», и встреча завершилась в ничью 0-0. ЦСКА на своем поле тоже не смог выиграть в матче с Ростовом. Здесь тоже ничья и тоже 0-0. И только «Балтика» после осечки на старте выиграла вторую встречу подряд. На этот раз в Самаре 2-0 у «Крыльев Советов». В первой лиге сумасшедший ход набрал Нижний Новгород, который в 5 стартовых турах набрал 100% турнирных баллов и единолично лидирует в первенстве. Нижегородцы уверенно выиграли дома со счетом 5-1 у «Нефтехимика». А вот московская «Торпедо» разочаровала своих болельщиков, уступив со счетом 1-2 на своем поле клубу «Сочи». На теннисном турнире в Торонто Диана Шнайдер смогла обыграть третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 6-3, 6-3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Теперь в четвертьфинале Шнайдер сыграет с бывшей первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши, которая сейчас в рейтинге ВТА занимает 8 место. Футболисты ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах провели заключительный товарищеский матч перед стартующим сезоном. Соперник серьезный – Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась в ничью 1-1. Сафонов вышел в старте, сыграл 77 минут и спас однажды свою команду от неминуемого гола. И в других эпизодах играл уверенно. Нападающий Лос-Анджелеса Артемий Панарин заявил, что форвард и капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заслужил, чтобы столичные вывели его номер из обращения. «Мое мнение, он этого заслуживает. Он забил больше всех голов в мире», – подчеркнул Панарин. 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт, напомним, с Вашингтоном. Овечкин – рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэну Грецке – 894. Шайбы. По количеству голов с учетом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб, в активе Овечкина пока на 10 меньше. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский GVM Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС — это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты — все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года, а установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились и на Руси, и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ, детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени. И награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур и открытия новых объектов. Традиционно ко дню строителя сдаются новые объекты, школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов. 9 августа 1942 года впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Бэмби» снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтона, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета книги и фильма рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях, нежной матери и отце, великом князе леса, а также добрых друзьях и злобных недругах. Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей, возникших в период работы над ней, лента была завершена лишь в 1942 году. В процессе ее подготовки художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали 2-4-месячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были 2 скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки, совы и другие обитатели леса. Во время работы над фильмом было изготовлено более 4 миллионов рисунков. Премьера мультфильма состоялась 9 августа 1942 года в Лондоне, а еще через 4 дня в Нью-Йорке. Затем картина вышла в широкий прокат. «Бэмби» номинировался на «Оскар» в 3 категориях – лучшая песня, лучшая музыка и лучший звук, но ни в одной из них не победил. А в 1948 году картина получила премию «Золотой глобус».
6: 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии, книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели, те люди, для которых, собственно, книга и создается. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящен Всемирный день книголюбов. Магия книги – это своего рода особое таинство для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает. Встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книг, для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов. Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Марина Влади открывает выпуск.

0: Песня на войне.
1: Сейчас, в эпоху информационной неразберихи и эдакого белого шума, нужно верить в наших ребят. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы они чувствовали эту поддержку, и она придавала им сил. СТ продолжает эфир.
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Рижский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
3: Россия — ни слова из нескольких букв. Ты всегда выбирала не сытость, а дух. Ты, смеясь, танцевала на лезвии бритв. Наше время — наш танец. Россия сейчас — это

0: Песня на войне.
1: А сейчас особый привет летчикам. Песни, которые они знают и любят. Мужики, удачи вам в работе. Лучшей работе в мире, как вы говорите. Екатерина Болдырева в эфире.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кочкарев Игорь. Я родом из Москвы. Песня «Слезы Донбасса» была написана во время драматических событий штурма Мариуполя, когда вся страна с замиранием сердца следила за судьбой города, его мирных жителей и героизмом наших бойцов. В этой песне я старался передать всю боль, надежду и чаяние нашего объединенного народа. Враг будет разбит, победа будет за нами, нацизм будет повержен.
6: Мучимый зверем проклятым долгих 7 горестных лет, русский Донбасс оказался распятым, камень. И тот в опьет грянула буря возмездия, громом ударив с небес, и приступила к задаче созвездием ангелов из ВКС. Земля задрожит от удара, бандеровцев в банды сметем, в ком совести не было грамма, пройдет очищение огнем. Пред нами, как тень Сталинграда, приморского города вид. По воле нацистского гада в блокаде руинах лежит город, дошедший до края, хлеба нет даже воды. В стылых подвалах детей сберегает, в погост превратились дворы. Сил же тебе и терпения, град, металлург, сталевар. И прозвучит, словно весть избавления, возглас «Аллаху Акбар!» Пускай на пределе все силы, пускай Мариуполь в огне. Я верю, мы

тех, кто его победил. Косит костлявая, косит волчьим поганым крюком. Рвет БТРы и в клочья разносит тех, кто идет на пролом. Но все равно шаг за шагом нечисть метлою метут.

будущем от насыков в микрорайон. Но жаль, что на стыле погибшим добавится новых имен. И все же живу я надеждой, что грозы войны отгремят, и в русскую школу с историей прежней отправят учиться ребят. А после 9 мая мы встретимся с вами, друзья, почтим наших павших цветы, возлагая их подвиг забыть нам нельзя. И полк наш бессмертный польется по всей необъятной стране, и клин журавлиный в единый сомкнется с ушедшими в этой войне.

0: журавлиный в единый сомкнется с ушедшими в этой войне.
1: Песня на войне.
2: В нашей программе уже не в первый раз появляется группа «Расстрелянный город». Само по себе название говорит о многом, а тут еще и свежая песня с глубоким смыслом. «Батальоны с гитарой» продолжают эфир.

справа крестик, а слева икона. Вот стоит штурмовой батальон.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я автор-исполнитель Олеся Спиридонова. Сегодня я хочу познакомить вас с своей новой песней «Слышишь», которую я написала, когда наши ребята попали под обстрел. Эта песня для меня особенная. Она написана моим сердцем и душой. Также я хочу передать привет всем нашим бойцам и моему любимому мужу. Спасибо вам огромное за наше мирное небо. Слова этой песни написаны не случайно. На несколько миллиметров станем ближе. Я надеюсь, что все, кто сейчас в разлуке, в скором времени станут ближе друг к другу. А также мы станем ближе к нашей победе. Берегите себя и своих близких. Цените каждый миг. Ваша Олеся Спиридонова.

Время от времени, как мне кажется, о наиболее ярких моментах и личностях нашей истории стоит напоминать. Или тем, от кого это зависит, напоминать об этом другим. Наталья Куприянова в своей песне напомнит о маленьком Алешке, который весной 2022 года отдавал честь проходящим мимо армейским колоннам.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: В программе «Новое имя» Маргарита Одясова. Вот что она пишет о песне, что сейчас прозвучит. «Осенью 23-го года мне пришло сообщение в интернете: «Добрый день, Маргарита, слушаю ваши песни, мой позывной Якут. Я доброволец, пишу стихи, хотел бы подарить вам». Я зачиталась, конечно, ответила, что обязательно напишу песню. Его имени по понятным причинам я не знаю, но чуть позже мы познакомились с его супругой. Уже она мне рассказала, что стихи ее муж начал писать, находясь на СВО. Он и сейчас находится там. Стихотворение «Выход» было им написано в октябре 2023 года.

0: Песня на войне.
1: Ну и напоследок, как бывало говорили российские офицеры с незапамятных времен, делай, что должен, и будь, что будет. А быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии.

0: Требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями. Ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди. Ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией. Экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по современному питьеболе в Стамбуле Егор Громадский выиграл золотую медаль. Ранее, напомним, россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в женской эстафете. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, 34-летний Евгений Кузнецов стал игроком Новосибирской Сибири. Контракт рассчитан на один сезон. В прошлом сезоне Кузнецов играл за «Магнитку» и «Салават». В общей сложности он набрал в регулярке КХЛ 27 очков, 7 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Футболисты московского «Локомотива» на редкость плохо начали нынешний чемпионат и никак не могут одержать первую победу. Две ничьи и одно поражение – не тот результат, на который многие рассчитывали. В этом туре «Локомотив» принимал «Акрон», и встреча завершилась в ничью 0-0. ЦСКА на своем поле тоже не смог выиграть в матче с Ростовом. Здесь тоже ничья и тоже 0-0. И только «Балтика» после осечки на старте выиграла вторую встречу подряд. На этот раз в Самаре 2-0 у «Крыльев Советов». В первой лиге сумасшедший ход набрал Нижний Новгород, который в 5 стартовых турах набрал 100% турнирных баллов и единолично лидирует в первенстве. Нижегородцы уверенно выиграли дома со счетом 5-1 у «Нефтехимика». А вот московская «Торпедо» разочаровала своих болельщиков, уступив со счетом 1-2 на своем поле клубу «Сочи». На теннисном турнире в Торонто Диана Шнайдер смогла обыграть третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 6-3, 6-3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Теперь в четвертьфинале Шнайдер сыграет с бывшей первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши, которая сейчас в рейтинге ВТА занимает 8 место. Футболисты ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах провели заключительный товарищеский матч перед стартующим сезоном. Соперник серьезный – Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась в ничью 1-1. Сафонов вышел в старте, сыграл 77 минут и спас однажды свою команду от неминуемого гола. И в других эпизодах играл уверенно. Нападающий Лос-Анджелеса Артемий Панарин заявил, что форвард и капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заслужил, чтобы столичные вывели его номер из обращения. «Мое мнение, он этого заслуживает. Он забил больше всех голов в мире», – подчеркнул Панарин. 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт, напомним, с Вашингтоном. Овечкин – рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэну Грецке – 894. Шайбы. По количеству голов с учетом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб, в активе Овечкина пока на 10 меньше. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский GVM Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР Гараж Смоленск, удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года, а установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились и на Руси, и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ, детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени. И награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур и открытия новых объектов. Традиционно ко Дню строителя сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов. 9 августа 1942 года впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Бэмби» снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтона, выпущенной в 1923 году. В основе сюжета книги и фильма рассказ о детстве и юности прекрасного олененка, о его родителях, нежной матери и отце, великом князе леса, а также добрых друзьях и злобных недругах. Дисней начал создавать картину в 1936 году, но из-за производственных сложностей, возникших в период работы над ней, лента была завершена лишь в 1942 году. В процессе ее подготовки художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки движения и анатомическое строение животных. Для этого Диснею из заповедника прислали 2-4-месячных оленят. Вскоре студия превратилась в настоящий зоопарк. Там были 2 скунса, белки, птицы, кролики, бурундуки, совы и другие обитатели леса. Во время работы над фильмом было изготовлено более 4 миллионов рисунков. Премьера мультфильма состоялась 9 августа 1942 года в Лондоне, а еще через 4 дня в Нью-Йорке. Затем картина вышла в широкий прокат. Бэмби номинировался на «Оскар» в трех категориях – лучшая песня, лучшая музыка и лучший звук, но ни в одной из них не победил. А в 1948 году картина получила премию «Золотой глобус».
6: 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии, книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели, те люди, для которых, собственно, книга и создается. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящен Всемирный день книголюбов. Магия книги – это своего рода особое таинство для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает. Встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книг, для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов. Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
2: Радио «Инфинити».

0: Радио Инфинити. С нами тепло.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: Брянской области 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями. Ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди. Ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибкости.

0: 10 789 27 82.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Инфинити.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас планирует выступить на US Open, который стартует в конце августа. Как сообщают инсайдеры, отказ от участия в Цинциннати рассматривается как мера предосторожности перед открытым чемпионатом США, и о новой травме или рецидиве старой травмы речи не идет. Команда испанца сохраняет спокойствие, а Алькарас продолжает тренироваться, однако пока не набрал форму, необходимую для возвращения к соревнованиям. В жизни Лионеля Месси настали тяжелейшие времена. Умер его отец Хорхе Месси. Ему было всего 68 лет. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Хорхе Месси был главным человеком в жизни Лионеля. В 90-е годы он отдал все свои деньги, заработанные на заводе, чтобы вылечить Лионеля от дефицита гормона роста. Затем Месси-старший бросил работу, переехал вместе с 13-летним сыном в Каталонию, чтобы у Лео был хотя бы шанс заиграть в Барселоне. Позже Хорхе стал единственным агентом Месси за карьеру. Продолжаем выпуск. Автор победного мяча в финале прошедшего чемпионата мира Ферран Торрес переходит из Барселоны в ПСЖ за 50 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 30-го года. В прошлом сезоне за Барсу в 49 матчах он забил 21 мяч, хотя нападающего частенько критиковали за то, что он не использует хорошие моменты у чужих ворот. И еще одно изменение у синегранатовых. Арауха ушел из Барселоны в Ливерпуль. Это аренда до лета 27-го года, и у мерсисайдцев будет опция выкупа 27-летнего защитника сборной Уругвая. Арауха играл за Барселону с 18 года. Капитан каталонцев провел за клуб 213 матчей и выиграл 8 трофеев, включая 3 Ла Лиги. Лондонский «Арсенал» совершил один из самых дорогих трансферов в своей истории, купив за 87,5 миллионов евро полузащитника сборной Бразилии Бруно Гимарайнса. У «Ньюкасла» 28-летний футболист подписал с новой командой 4-летний контракт с возможностью продления еще на год. С учетом выступления сборной Норвегии на прошедшем чемпионате мира и клуба «Боди Глимт» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, к норвежскому футбольному чемпионату теперь интерес особый. Один из лидеров турнира «Боди Глимт» в очередном туре обыграл в гостях 2-1 «Волеренгу». Интересно, что у «Боди Глимт» это 6-я победа подряд, а в предыдущих 5 встречах команда не пропускала. В турнирной таблице «Боди Глимт» ведет борьбу за первое место с действующим чемпионом клубом «Викинг». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап Sinotruk S7. Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: Моя машина.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-911-618-66-20 и 8-921-969-19-61.
8: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
9: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
10: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями. Ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди. Ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
5: Радиостанция Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
1: Radio Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.